преснопамятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святели всечестве в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христ